0: Доживите цена.
1: Стари, кам грева на кафе?
2: Ях видио, у лифта и так.
3: Избери авто и от Бели.
4: Гъба Лизинг усе уреди такой.
3: С мой един и с безплачним ямством за рабли на возила.
4: 24 месеца умиру. То и то.